0: Hey, привет.
1: Liar.
0: А, мы еще не нашли. Все проблемы идите к нему. Идите, идите, вон он. Скажите его. Он тебе скажет. Идите к нему.

0: Девчонки, ну я же объясняю, я этих людей, я их в лицо не видел, я их вообще не знаю. Меня нашел агент, понимаете? Он мне наличными платил. Ну, сказал, чтобы я сыграла какую-то дочку начальника завода, что ли. Ну, я и не поняла, понимаешь? Ну, наличными платил, ну, а почему мне не согласиться? Потом что? Ну, потом мы на фабрику уже поехали, ну, а я там, ну, я в жизни там не была, понимаете? Ну, я вообще, ну, как бы... Я не знаю, что вы от меня хотите. Ну, серьезно, я не знаю, что вы от меня хотите. Я на эту фабрику съездила. Деньги я получила, все. Больше я их вообще, я их не видела, понимаете?
1: 说什么呢?
2: 他说他是通过好几个人介绍接的这个活, 然后一个中国人雇他去演戏, 演一个钢铁厂厂

0: 长的女儿，那个中国人给的是现金。
1: 嘀嘀嘟嘟说的就这些。
2: 你跟我说这么多废话，我钱呢？你骗了我们这么多钱，你现在别跟我演不知道啊！
0: 我再见给。
2: 你不说实话，我就把你送到警察局去。你怎么吃上饭的你？
0: Она хочет позвонить в полицию.
3: Но не у меня же деньги, не у меня. Правильно. А доказательства есть у вас? Есть доказательства? А нет доказательств. Нет, понимаете?
0: 他说你送他去警察局也没用，你没有证据。
1: 那我也不会饶了他。
0: 哎，那这边您默认？
1: 我会送你去吃牢饭的。
0: 您默认。
3: У меня есть план. У меня в Украине дядя есть, понимаете? Я же знаю, что вам лом нужен. Я же знаю, вы же за ним приехали.
4: Я и цену вашу знаю. Я знаю, что вы хотите много покупать, да? Ну, приедем туда. Хотите сколько покупать, столько и покупайте.
0: Правда?
3: Да, конечно.
0: 他说他有个计划，他知道你来这儿是为了买钢。他有个舅舅在黑海那儿有废钢材的资源，如果你愿意，今晚就可以去。而且你想要多少，他就有多少。
1: 他就是个演员，他说的话我能信吗？他还说月亮上有呢，我怎么信他？
0: 你别理他，因为我是阿布曼努里，他可没默认这边边的。你他可没默认。
3: Не нужно платить деньги. Без депозита. Мы едем в Украину, мы загружаем груз, он уже будет на корабле, вы смотрите,
0: вас не устраивает, вы платите деньги. Вы уезжаете.
3: Просто и легко.
0: 而且如果不满意的话，你可以直接走。

0: Как дела? Как дела? Давно не виделись.
1: Хорошо, а ты как?
0: Просто я смотрю.
1: Из Китая девочки приехали. Это сотрудничество с тобой, представляешь?
0: Эти?
1: Да, сейчас познакомлю. Девочки, это я Толь. Ши Бан Ча, Сяо Ян.
0: Добро пожаловать в Украину.
2: Пойми, ладо хэй хай. Сяо Ян, ни гэн на суо, мы можем сэн сэн хэ хо. Но если по дэ дон чан лун чан чу хо, я цай нэ фу хуа.
3: Можно подписать контракт заранее, но оплата идет только после погрузки товара на судно.
0: Можно, но имейте в виду, что без денег вы не получите таможенных документов.
2: Если вы не получите таможенных документов, вы не получите таможенных документов.

0: 会干这么多事。
1: 我来自中国，我们的需求量很大很大。
2: Я из Китая, и у нас огромный спрос.
1: 如果不出意外的话，下个月还
2: 会来。Если все будет в порядке, я вернусь в следующем месяце.
1: 我希望我们第一次合作，
2: я хотела бы,
1: 双方都能给最大的
2: более с клиентами в нашем белом вам.
1: 如果这次能合作成功的话，我下一次给他40美元。
2: Я обещаю вам в следующий раз 45 долларов.
0: А вы китаянки очень ушлые.
2: Чего не очень хорошо, дай 42 миллиона.
1: 成交.
2: Договорились.
0: Хорошо.
1: 我能看看货吗?
2: Могу ли я увидеть товар?
0: Ты договорись с перевозчиком?
2: 你要先联系好货运，告诉他时间，到时候他再把货送。
1: 那不行啊，我要先看看钢的品质啊。
2: Как мне вести бизнес, если я даже не видела товар?
0: Девочка моя, это военная база.
2: 他说他们是军方，没有你想的那么简单。
0: За качество товара я отвечаю.
2: 但他向你保证是好东西。
0: Если что-то не устраивает, то до свидания.
2: 那如果你不相信就算了。
1: 那我先签合同，先不付定金，可以吗？
2: Можем ли мы подписать контракт без депозита?
0: Хорошо.
2: Хорошо.
1: Хорошо. Хорошо.
3: Ну это славно, вот хорошо.
4: 下回啊，下回我继续做东。小秦，你帮我送一下。
5: 好的，赵总。
4: 啊，
6: 行，再见。
4: 哎，拜拜。你怎么才来电话呀？
7: 我刚到黑海，你着什么急啊？
4: 也是。你都不着急，我着什么急啊？
1: 我刚才见过他们了，我已经跟他们谈好了，42美元一吨。
7: 我打算弄5万吨回来，您再给我2450万，但是我跟他们说好了，货上船再付款。
4: 我告诉你啊，我不会因为你说什么我就相信他们。
8: 当然我说这话你肯定心里不舒服，但这就是事实。我不是赌徒，我相信你也不是，咱们别开玩笑行吗？
4: 那个
8: 钢的品质怎么样？
1: 我还没有看见钢，但我觉得一定是好钢。
4: 你没事吧？你都没看见东西，你就跟我要钱啊？
7: 赵总，请您相信我。
4: 我不信。